0: Теперь все. Прощай, сыновы. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так!